0: Колесарски изил на Кочилскан. На Укрибър, на Стърмо Рибър. 8400 метров, 720 вишинцев, 19 серпентин. Си упате! На Укрибър, на Стърмо Рибър.
1: По събота, 26 септември, с штартом об 11 ури.
0: Веч информации на kocielsko.com.
2: Спонзори догодка со Заварованлица Взаємна, Варух Здравя, Исостар, Автохиша Рандел и Рок Радио.
3: Темелито чищене за веч ужитка у вашем дому. Изберите роботски сесалник Anker Eufy Omni E28 али катери коли друг модел по изземни цени. Похитите по своега у Big Bang. Вау, Big Bang!
4: У балетнем студио Анабела балет ни левая. Е нежност, дисциплина, лепота и сгодба, ки остане за все življение. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
5: Anabela.si.
4: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
6: To je Cici Do.
4: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinska knjiga.si.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Слушал рок на Рок Радио. Усак понеделик звечер. Най-вечи рок шлагери. Най-боль секси софтичи. The best of мирняки. You name it, we got it. Rock Radio. Чистый рок.